Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: как надо, правильно. Ты, прошу меня, прости, Господи.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Бывший падает Саул.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

спинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное, и дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут перегорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
1: да,
2: у
1: дети,
2: невыученных уроках.
1: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Не есть такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Как отец Михаил
2: дети
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Но когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонит и говорит: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы. С утреннего правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
1: разные. Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: О, толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить. Наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургию, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды
2: да,
1: спорта, да,
2: да,
1: это могут быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. И священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго – это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Да. Но это вы себе не можете представить. Но в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично. смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Сана воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическое, да? Вот спокойное, классическое.
2: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати,
1: не потому,
2: что они хотят быть более модными или более симпатичными. Mm-hmm. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, ты понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: ну, схожи по взглядам.
2: И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности. То есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник не назначает цены ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
2: и
1: я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна, душа у незваного гостя

0: ценой в огонь пойду.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дождей.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: тысячи лет несли их на небо костры. Во славу на тысячи лет несли их на небо костры.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Не габаритика. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Не габаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на

0: меня!
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

Но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер?

Да мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
6: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
7: Студия Лагобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил микрорайон «Солнечные 2» в Терновке Яковлевского округа. Он назвал ряд проблем, требующих решения. По поручению руководителя региона почти завершено разделение и межевание земельных участков. Дорогу в микрорайоне пока не могут построить, потому что здесь низкий процент ввода ИЖС в эксплуатацию. Сейчас протяженность необходимой дороги составляет около 15 километров. Власти намерены искать решение. Для начала разработают поэтапный план строительства и будут определять источники финансирования. Чтобы наладить стабильную подачу воды, необходимо расширить существующий водозабор. Водоканал подготовит проект, в следующем году займутся проектированием новых сетей водоснабжения. Во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора области с жителями строителя были озвучены несколько проблем. Жители улиц Октябрьская и Юбилейная жаловались на ржавую воду и ее частое отключение без предупреждений. Люди недовольны работой управляющих компаний. Глава региона пригрозил жесткими проверками и мерами, принятыми по их результатам. Обсудили и незаконный сброс твердых коммунальных отходов и твердых бытовых отходов в общедомовые контейнеры. Газели подъезжают и выгружают свой мусор. С нарушителями будут бороться с помощью камер видеонаблюдения, пообещал Шуваев. Выявлено нарушение требований оперштаба об ограничении использования мототехники в ночное время. Для борьбы с нарушителями будет усилено ночное патрулирование сотрудников правоохранительных органов. Александр Шуваев напомнил, что с 6 июля в регионе действует запрет на ночные поездки на мототехнике. Молодежь, в свою очередь, попросила построить специализированную трассу для катания на мотоциклах. Вопрос взят в работу. Плавающая конструкция на реке Везелки в Белгороде получила новое цветочное оформление. Специалисты Белгорблагоустройства украсили понтон 180 растениями. Композиция состоит из двух видов. 90 кан составляют основу, еще 90 плектрантусов расположены каскадом по краям конструкции. Канны привлекают внимание крупными листьями и яркими соцветиями, а плектрантусы добавляют легкости и визуально смягчают линии понтона. В дальнейшем большую часть цветов перевезут в город для оформления уличных клумб и высадки в кашпо. В центре Белгорода 17 августа с 0 до 24 часов идет ремонт участка подающего трубопровода. На время работ будет приостановлена подача горячей воды по некоторым домам: улица Преображенской, бульвара Народный, проспекта Славы, улица Победы, бульвара Свято-Троицкого, улица Пушкина, проспекта Богдана Хмельницкого, улица Свободная. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства. Информацию об ограничениях можно оперативно получить с помощью голосового помощника по телефону в Белгороде 23 29 28, кнопка 1,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика, работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 6 мирных жителей погибли, 4 раненых после ракетного обстрела села Колосково Валуйского округа. Среди пострадавших 14-летний подросток. Двоим раненым оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались. Остальные, включая ребенка, направлены в Валуйскую центральную районную больницу. На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Александр Шуваев посетил микрорайон «Солнечный 2» в Терновке Яковлевского округа. Он назвал ряд проблем, требующих решения. По поручению руководителя региона почти завершено разделение и межевание земельных участков. Дорогу в микрорайоне пока не могут построить, потому что здесь низкий процент ввода ИЖС в эксплуатацию. Сейчас протяженность необходимой дороги составляет около 15 километров. Власти намерены искать решение. Для начала разработают поэтапный план строительства и будут определять источники финансирования. Чтобы наладить стабильную подачу воды, необходимо расширить существующий водозабор. Водоканал подготовит проект, в следующем году займутся проектированием новых сетей водоснабжения. Во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора области с жителями строителя были озвучены несколько проблем. Жители улиц Октябрьская и Юбилейная жаловались на ржавую воду и ее частое отключение без предупреждений. Люди недовольны работой управляющих компаний. Глава региона пригрозил жесткими проверками и мерами, принятыми по их результатам. Обсудили и незаконный сброс твердых коммунальных отходов и твердых бытовых отходов в общедомовые контейнеры. Газели подъезжают и выгружают свой мусор. С нарушителями будут бороться с помощью камер видеонаблюдения, пообещал Шуваев. Выявлено нарушение требований оперштаба об ограничении использования мототехники в ночное время. Для борьбы с нарушителями будет усилено ночное патрулирование сотрудников правоохранительных органов. Александр Шуваев напомнил, что с 6 июля в регионе действует запрет на ночные поездки на мототехнике. Молодежь, в свою очередь, попросила построить специализированную трассу для катания на мотоциклах. Вопрос взят в работу. Плавающая конструкция на реке Везёлки в Белгороде получила новое цветочное оформление. Специалисты Белгорблагоустройства украсили понтон 180 растениями. Композиция состоит из двух видов. 90 кант составляют основу, еще 90 плектрантусов расположены каскадом по краям конструкции. Канны привлекают внимание крупными листьями и яркими соцветиями, а плектрантусы добавляют легкости и визуально смягчают линии понтона. В дальнейшем большую часть цветов перевезут в город для оформления уличных клумб и высадки в кашпо. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов, 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дыша, нет вопроса.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Друзья, вы наша сила. От всей команды волонтеров огромное искреннее спасибо каждому из вас. Вы помогаете тем, кто каждый день рискует жизнью ради нашей свободы. Собираете, передаете, находите, поддерживаете. Ваша забота — это броня. Ваша помощь — это шанс на жизнь. Ваша вера — это то, что держит бойцов на передовой. За каждым мавиком, сетями, прицелом, ретранслятором, коробкой — вы. Невидимые, но незаменимые. Люди с горящими сердцами и крепкими кулаками. Мы видим, как многое вы делаете. Иногда в тишине, без громких слов. И потому говорим это вслух. Спасибо. Вы не просто помогаете. Вы приближаете победу. С вами надежно. С вами возможно.

летишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил микрорайон «Солнечные 2» в Терновке Яковлевского округа. Он назвал ряд проблем, требующих решения. По поручению руководителя региона почти завершено разделение и межевание земельных участков. Дорогу в микрорайоне пока не могут построить, потому что здесь низкий процент ввода ИЖС в эксплуатацию. Сейчас протяженность необходимой дороги составляет около 15 километров. Власти намерены искать решение. Для начала разработают поэтапный план строительства и будут определять источники финансирования. Чтобы наладить стабильную подачу воды, необходимо расширить существующий водозабор. Водоканал подготовит проект, в следующем году займутся проектированием новых сетей водоснабжения. Во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора области с жителями строителя были озвучены несколько проблем. Жители улиц Октябрьская и Юбилейная жаловались на ржавую воду и ее частое отключение без предупреждений. Люди недовольны работой управляющих компаний. Глава региона пригрозил жесткими проверками и мерами, принятыми по их результатам. Обсудили и незаконный сброс твердых коммунальных отходов и твердых бытовых отходов в общедомовые контейнеры. Газели подъезжают и выгружают свой мусор. С нарушителями будут бороться с помощью камер видеонаблюдения, пообещал Шуваев. Выявлено нарушение требований оперштаба об ограничении использования мототехники в ночное время. Для борьбы с нарушителями будет усилено ночное патрулирование сотрудников правоохранительных органов. Александр Шуваев напомнил, что с 6 июля в регионе действует запрет на ночные поездки на мототехнике. Молодежь, в свою очередь, попросила построить специализированную трассу для катания на мотоциклах. Вопрос взят в работу. Плавающая конструкция на реке Везёлке в Белгороде получила новое цветочное оформление. Специалисты Белгорблагоустройства украсили понтон 180 растениями. Композиция состоит из двух видов. 90 кан составляют основу, еще 90 плектрантусов расположены каскадом по краям конструкции. Канны привлекают внимание крупными листьями и яркими соцветиями, а плектрантусы добавляют легкости и визуально смягчают линии понтона. В дальнейшем большую часть цветов перевезут в город для оформления уличных клумб и высадки в кашпо. В центре Белгорода 17 августа с 0 до 24 часов идет ремонт участка подающего трубопровода. На время работ будет приостановлена подача горячей воды по некоторым домам: улица Преображенской, бульвара Народный, проспекта Славы, улица Победы, бульвара Свято-Троицкого, улица Пушкина, проспекта Богдана Хмельницкого, улица Свободная. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства. Информацию об ограничениях можно оперативно получить с помощью голосового помощника по телефону в Белгороде 23 29 28, кнопка 1, в группе компании во ВКонтакте и на официальном сайте РИР-Энерго. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика, работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

повернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Внимание, внимание! Город Белгород и Белгородский округ. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлено...

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пока мы дышим теплым воздухом, слышим пение птиц и радуемся солнечным дням, кто-то сейчас лежит на сырой земле, в грязи, под обстрелами. Наши бойцы. Они не на курорте. У них нет шезлонгов, только каски. Нет прохлады, только жара, пыль, пот, кровь и страх. Им тяжело и страшно, а еще больно от равнодушия. Помочь можно прямо сейчас. Это несложно. Это по-человечески. Не проходите мимо. Даже 100 рублей — это жизнь. Репост уже помощь. Мы с вами не можем остановить войну, но можем сделать так, чтобы кто-то дожил до завтра.

тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

0: бою.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев дал развернутое интервью «Миру Белобурья». Что будет с бензином и мобильной связью? Почему глава региона не публикует фото с места обстрелов? Перспективы отрядов «Барс» и «Орлан». Как начнется учебный год и зачем генерал читает три книги одновременно? Что сказала мама, узнав о его назначении? Об этом и многом другом. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в подробной встрече на «Мире Белогорья». Ответы на самые насущные и неожиданные вопросы 17 августа в понедельник в 20:30 в эфире телеканала «Мир Белогорья» и соцсетях. В Губкинском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения «Короче, Губкин, граница Курской области» протяженностью 6 километров. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участок проходит вне населенных пунктов. Начинается недалеко от хутора Кочки и заканчивается перед выездом на федеральную трассу М2 «Крым». Специалисты обновляют дорожное полотно. В планах ремонт водоотводных сооружений, замена барьерного ограждения, устройство шумовых полос и установка дорожных знаков. В завершении будет нанесена разметка. Всего в регионе в 2026 году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 157 километров автодорог. В Борисовском округе намолочено свыше 30 тысяч тонн зерна. Сельхозпроизводители округа максимально эффективно используют благоприятные метеоусловия, чтобы своевременно выполнить все агротехнические мероприятия. Озимая пшеница в округе обмолочена на площади свыше 5,5 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна достиг 33 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 60 центнеров с гектара. Показатель, характеризующий стабильную работу хозяйства округа в текущем сезоне. Впереди у земледельцев следующий этап полевых работ – уборка яровой пшеницы, заготовка однолетних трав и силосование кукурузы. В Белгороде открылся детский культурно-просветительский центр «Окно». Он создан в художественном музее в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Пространство создано как безопасная, уютная и увлекательная среда, где классическое искусство раскрывается для детей по-новому. Главная цель – превратить музей из тихого места, где ничего нельзя трогать, в активную площадку для диалога, игр и творческого развития. Для юных посетителей подготовлена насыщенная программа, мастер-классы и творческие мастерские с участием художников, познавательные программы, интерактивные занятия, диалоги об искусстве, необычные форматы, рисование песком и на графических планшетах. Важная особенность центра – возможность находить друзей и единомышленников, вместе открывать мир искусства и пробовать себя в творчестве. Центр ориентирован на семейный формат, мероприятия будут интересны взрослым, что позволяет сделать посещение музея содержательным досугом для всей семьи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: и полгода.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Волонтерам. Как же в точку написано. Нередко слышу, волонтеры злые, что зачерствели сердцем и душой. А мы не злые, мы чуть-чуть больные и болью обесточены порой. Мы под завалами заявок ежедневных ждем хоть минуту просто тишины. Но тишина пока нам только снится. Она придет к нам лишь с концом войны. Мы стали невозможными друзьями. И если честно, да, нам все равно, какого цвета стены в вашей ванной и что там у соседей за стеной. Мы пятый год с протянутой рукою. Перед страной на паперти стоим и просим с непокрытой головою. И каждую копеечкой дорожим. Мы вечно в поисках чего-то и кого-то. И иногда жалеем, что нашли. Узнали первыми, что чей-то сын двухсотый, что чей-то муж ушел, чтоб не прийти. Нам хочется порой сказать: «Все, хватит. С меня довольно, больше не могу». Но перед взором внутренним солдатик стоит один и мерзнет на ветру. И сообщение пришло, а там спасибо за то, что помните и не забыли нас. И мы встаем и снова за работу, чтоб новый день опять кого-то спас. Нередко слышу, волонтеры очерствели. Но вы поверьте, нет, не злые мы. Мы просто очень всех спасти хотели. Мы просто не сумели всех спасти.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Во время отражения вражеской атаки в городе Шебекино погиб боец «Орлан». Он получил тяжелые травмы после взрыва дрона и скончался на месте. Второму бойцу, который получил касательное ранение спины, оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице. В поселке Красная Ируга при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру ранен мужчина. Медпомощь оказана. Александр Шуваев дал развернутое интервью «Миру Белогорье». Что будет с бензином и мобильной связью? Почему глава региона не публикует фото с места обстрелов? Перспективы отрядов «Барс» и «Орлан». Как начнется учебный год и зачем генерал читает три книги одновременно? Что сказала мама, узнав о его назначении? Об этом и многом другом временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в подробной встрече на «Мире Белогорье». Ответы на самые насущные и неожиданные вопросы 17 августа в понедельник в 20:30 в эфире телеканала «Мир Белогорье» и соцсетях. В Губкинском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения. Короче, Губкин – граница Курской области протяженностью 6 километров. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участок проходит вне населенных пунктов. Начинается недалеко от хутора Кочки и заканчивается перед выездом на федеральную трассу М2 «Крым». Специалисты обновляют дорожное полотно. В планах ремонт водоотводных сооружений, замена барьерного ограждения, устройство шумовых полос и установка дорожных знаков. В завершении будет нанесена разметка. Всего в регионе в 2026 году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 157 километров автодорог. В Борисовском округе намолочено свыше 30 тысяч тонн зерна. Сельхозпроизводители округа максимально эффективно используют благоприятные метеоусловия, чтобы своевременно выполнить все агротехнические мероприятия. Озимая пшеница в округе обмолочена на площади свыше 5,5 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна достиг 33 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 60 центнеров с гектара. Показатель, характеризующий стабильную работу хозяйства округа в текущем сезоне. Впереди у земледельцев следующий этап полевых работ – уборка яровой пшеницы, заготовка однолетних трав и силосование кукурузы. В Белгороде открылся детский культурно-просветительский центр «Окно». Он создан в художественном музее в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Пространство создано как безопасная, уютная и увлекательная среда, где классическое искусство раскрывается для детей по-новому. Главная цель – превратить музей из тихого места, где ничего нельзя трогать, в активную площадку для диалога, игр и творческого развития. Для юных посетителей подготовлена насыщенная программа, мастер-классы и творческие мастерские с участием художников, познавательные программы, интерактивные занятия, диалоги об искусстве, необычные форматы рисования песком и на графических планшетах. Важная особенность центра – возможность находить друзей и единомышленников, вместе открывать мир искусства и пробовать себя в творчестве. Центр ориентирован на семейный формат, мероприятия будут интересны взрослым, что позволяет сделать посещение музея содержательным досугом для всей семьи. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
11: Негабаритика. Работа рядом.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
3: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
2: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
3: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
2: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
3: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация. Также могут пригорать лампочки. Также могут быть конфликты с детьми,
2: да, у дети,
3: невыученных уроках. Ну, конечно.
2: А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
3: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
2: Да.
3: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
2: А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
3: дети
2: называют?
3: Дети, слава Богу, называют папой.
2: Да.
3: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
2: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
3: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
2: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
3: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят, пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал, я все, у меня выходной.
2: Да, вы отключил телефон.
3: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
2: Вот подбираюсь к выходному.
3: В другое время, да.
2: Выходных
3: поэтому,
2: нет, получается.
3: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
2: То есть, получается, у вас нет выходных? Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
3: В первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина, день начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
2: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
3: Попробуйте.
2: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
3: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушаний. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие.
2: Но в среднем это сколько?
3: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
2: От чего зависит распорядок дня священника?
3: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
2: Толстые. Неожиданно совершенно.
3: Часто же, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например, да?
2: Да.
3: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию, после литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упивание. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
2: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
3: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
2: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
3: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить. Наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мезопакостный клуб.
2: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
3: На пляж можем пойти.
2: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
3: Ну, наверное, я откажусь.
2: А в ресторан вдвоем?
3: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
2: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет
3: да.
2: Хотеться, но нет.
3: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
2: Угу.
3: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
2: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
3: да,
2: разные виды
3: да,
2: спорта, да,
3: да,
2: это могут
3: да.
2: быть и неважно что.
3: Да.
2: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
3: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-то танец, как он умеет.
2: А быстрый танец?
3: Ну, вот я...
2: В одиночку?
3: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
2: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
3: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
2: Да. Но это вы себе не можете представить. Но
3: да,
2: в целом это не запрещено.
3: Ну, все-таки странно. Это будет сложно мне себе представить, что это такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично. смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
2: Пса воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
3: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
2: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
3: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
2: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
3: Ну, наверное, все-таки...
2: Классическое, да, да? Спокойное, классическое.
3: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, не потому, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
2: А вам кто бороду стрижет?
3: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
2: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
3: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
2: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
3: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, ты понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
2: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
3: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
2: ну,
3: схожи,
2: конечно, да, по
3: схожи по взглядам. И да, есть священник, которому мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
2: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
3: Ну, конечно, возросло. Потому что священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в месте специальной военной операции.
2: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
3: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
2: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
3: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
2: Да.
3: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
2: Раздавать альтруизм.
3: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель — привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
2: А не к блогу.
3: А не к блогу, да.
2: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный, такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все, а если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
3: и
2: я не озвучила.
3: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
2: Спасибо.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска освободили Кудиевку в Дергачевском районе Харьковской области и Першамарьевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Освобождение Кудиевки открывает ворота в Харьков по трассе Е-105. Это кратчайший путь до областного центра, сообщили в российских силовых структурах. Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые будут озвучены на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он подчеркнул, что Западу следует внимательно следить за этим выступлением. Форум пройдет с 1 по 4 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет Дальний Восток, развитие во благо людей. В 2026-м ключевым лейтмотивом объявлен «Год единства народов России». Ожидается участие представителей 75 стран. Правительство России поручило подготовить стратегии, которые расширят возможности бизнеса участвовать в строительстве социальных объектов. Речь идет о школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. Работа над решениями должна быть завершена в ближайшее время. Ожидается, что новые инструменты позволят активнее привлекать частные инвестиции к развитию социальной инфраструктуры и ускорят реализацию значимых проектов в регионах. Кроме того, правительство продолжит реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Одним из направлений станет совершенствование процедур подключения к инженерной и коммунальной инфраструктурам. Отдельное внимание уделят повышению эффективности правоприменения и созданию более комфортных условий для предпринимательской деятельности. Меры направлены на улучшение делового климата и расширение возможностей бизнеса участвовать в решении социально значимых задач. В России завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. В этом году в федеральных и одномандатных округах были зарегистрированы свыше 4500 кандидатов. В выборах участвуют 11 политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые» и партия «Прямой демократии». Верховный суд 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов от «Яблока». Однако итог по оспариванию этого решения будет определен на заседании суда, которое состоится 17 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 августа, в нашем регионе ясно и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях и регионах к этому часу. За сутки ВСУ 152 раза атаковали Белгородскую область. Украинские боевики ударили по 13 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 125 беспилотников. Погибли 8 человек. Также в больнице скончался мужчина, тяжело раненый при атаке беспилотников Шебекина 9 августа. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадали 23 мирных жителя, в их числе 2 ребенка. 10 человек сейчас находятся в больницах. В Белгородской области построено и отремонтировано 64,3 километра дорог. По информации Александра Шуваева, работы ведутся в рамках развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, работы проведены на участках автодорог Белгород-Новый Оскол-Советская-Вайдари протяженностью 4,6 километра, Долгая Росса-Шпоталовка протяженностью 7 километров, Белгород-Шебекино-Волоконовка протяженностью 1,5 километра, в Алексеевке на улице Ющенко протяженностью 1,5 километра, в Чернянке на улице Есенина 0,6 километра, в Шебекино по улице Академика Сахарова 0,6 километра, в Тимоново-Валуйского округа по улице Костева протяженностью 1,5 километра, а также на других объектах. Выполнены ремонтные работы на трех мостах через реки Искринка, Боровая Батудань и в селе Ржавец. Установлено 4,4 километра сетей наружного освещения. На участке дороги Новый Оскол-Ниновка протяженностью 1,5 километра и на автодороге Ярская Гнилица протяженностью 2,9 километра. На остальных объектах работы продолжаются. Всего в текущем году планируют построить и отремонтировать 317 километров автодорог регионального и местного значения, выполнить ремонт 10 искусственных сооружений и обустроить более 37 километров искусственного освещения. В Белгородской области с 20 августа стартует проект «Информуик» по адресному оповещению избирателей. Подомовый обход – это не агитация. Главная цель – ответить на вопросы и рассказать о сроках, времени и порядке избирательных процессов, ходе кампании, участвующих в ней партиях и кандидатах, а также о возможных форматах выборов. У каждого обходчика будет соответствующий программный продукт. Установлен либо на телефон, либо на планшет, где будет анкета, и он задаст тот или иной вопрос. В работе задействованы, исходя из оперативной обстановки, 1192 участковые избирательные комиссии во всех округах. Белгородцев будут информировать 4257 обходчиков. Сейчас они проходят обучение. Узнать их будет легко. Специальная одежда с логотипами, именные бейджи, брендированные сумки, справочные буклеты. Напомним, с 18 по 20 сентября мы будем выбирать губернатора, депутатов Государственной Думы 9 созыва, кроме того, в нескольких муниципалитетах пройдут довыборы в местные советы. В рамках федеральной программы в Белгороде может быть обновлена усадьба графини Ластовской, рассказал Валентин Демидов. Это объект культурного наследия и уникальный памятник истории. Посмотреть все 5 глав цифровой саги, которую посвятили графине и ее усадьбе, можно на канале в МАКС Мэрия Белгород. Федеральная программа Минкульта и Дом РФ дает реальный инструмент для возрождения усадьбы. Стартовая цена объекта – 1 рубль, аренда земли – 1 рубль в год на весь срок реставрации. Льготное кредитование до 9% от банков-партнеров Сбер, ВТБ, Дом РФ для восстановления объекта культурного наследия. Для субъектов малого и среднего предпринимательства поручительство корпорации МСП до 50% суммы кредита. После завершения всех работ преимущественное право выкупа земли. В усадьбе могут разместиться исторический отель, паломнический центр, культурно-событийное пространство с трапезной. Документация по объекту культурного наследия на платформе наследие.дом.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика, работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от

Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камупляж затер, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России сделал ряд заявлений, касающихся креативных индустрий. В частности, российский лидер пообещал помочь развитию креативных кластеров в рамках мастер-планов городов, ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы в документах появилось понятие «креативные кластеры», а также дополнить нормативную базу в этой области. Отдельно президент подчеркнул значимость архитектурной отрасли. Можно не читать книгу, можно в театр не ходить и музыку не слушать, но от архитектуры никуда не деться. Ходишь и смотришь. Это очень важно, констатировал Владимир Путин. Российский внешнеторговый оборот вырос в первой половине 2026 года на 11,5% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Главным направлением российской торговли остается Азия, на которую в январе-июне пришлось 75% всего товарооборота. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещением России дали рекомендации по оборудованию домашнего учебного места школьника. Стол рекомендуется располагать рядом с окном, чтобы обеспечить естественное освещение. Для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа. Даже при хорошем дневном свете рекомендуется использовать настольную лампу. Если ребенок занимается за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров. Во время занятий необходимо сидеть ровно, опираясь на спинку стула, а ступни полностью ставить на пол. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуют делать перерывы каждые 20 минут. Всего пара минут отдыха помогает снизить утомляемость, восстановить внимание и повысить продуктивность. Мебель должна соответствовать росту ребенка, а регулярная смена видов деятельности и двигательная активность помогут снизить нагрузку на позвоночник, мышцы и зрение во время учебы, заключили специалисты. Сервис-волонтеры на избирательном участке, предназначенные для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, работает на портале госуслуг. Об этом сообщила Минцифры. Избиратели, которым трудно передвигаться или может понадобиться сопровождение, могут оставить заявление на портале, и в день голосования им помогут добровольцы. Работа сервиса распространяется на жителей всех регионов, за исключением Москвы, Брянской и Курской областей. Любопытный опыт из-за рубежа. Деревню только для одиноких женщин основала пенсионерка в американском Техасе. На покупку 5 акров земли и обустройство инфраструктуры она потратила почти 200 тысяч долларов, пишет издание The Sun. Стоимость проживания в деревне Птичье гнездо начинается от 450 долларов в месяц. Необычная локация вызвала огромный ажиотаж. Прошлым летом на одно место претендовало по 500 человек, рассказала основательница. Из-за этого ей пришлось пришлось лично собеседовать каждую кандидатку. Сейчас в птичьем гнезде проживают 12 женщин, каждая из которых не замужем, разведена или овдовела. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не габаритика, работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики.

0: разведки вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен, и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустели капониры. Пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях и регионах к этому часу. За сутки ВСУ 152 раза атаковали Белгородскую область. Украинские боевики ударили по 13 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 125 беспилотников. Погибли 8 человек. Также в больнице скончался мужчина, тяжело раненый при атаке беспилотников Шебекина 9 августа. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадали 23 мирных жителя, в их числе 2 ребенка. 10 человек сейчас находятся в больницах. В Белгородской области построено и отремонтировано 64,3 километра дорог. По информации Александра Шуваева, работы ведутся в рамках развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, работы проведены на участках автодорог Белгород-Новый Оскол-Советская-Вайдари протяженностью 4,6 километра, Долгая Росса-Шпоталовка протяженностью 7 километров, Белгород-Шебекино-Волоконовка протяженностью 1,5 километра, в Алексеевке на улице Ющенко протяженностью 1,5 километра, в Чернянке на улице Есенина 0,6 километра, в Шебекино по улице Академика Сахарова 0,6 километра, в Тимоново-Валуйского округа по улице Костева протяженностью 1,5 километра, а также на других объектах. Выполнены ремонтные работы на трех мостах через реки Искринка, Боровая Батудань и в селе Ржавец. Установлено 4,4 километра сетей наружного освещения. На участке дороги Новый Оскол-Ниновка протяженностью 1,5 километра и на автодороге Ярская Гнилица протяженностью 2,9 километра. На остальных объектах работы продолжаются. Всего в текущем году планируют построить и отремонтировать 317 километров автодорог регионального и местного значения, выполнить ремонт 10 искусственных сооружений и обустроить более 37 километров искусственного освещения. В Белгородской области с 20 августа стартует проект «Информуик» по адресному оповещению избирателей. Подомовый обход – это не агитация. Главная цель – ответить на вопросы и рассказать о сроках, времени и порядке избирательных процессов, ходе кампании, участвующих в ней партиях и кандидатах, а также о возможных форматах выборов. У каждого обходчика будет соответствующий программный продукт. Установлен либо на телефон, либо на планшет, где будет анкета, и он задаст тот или иной вопрос. В работе задействованы, исходя из оперативной обстановки, 1192 участковые избирательные комиссии во всех округах. Белгородцев будут информировать 4257 обходчиков. Сейчас они проходят обучение. Узнать их будет легко. Специальная одежда с логотипами, именные бейджи, брендированные сумки, справочные буклеты. Напомним, с 18 по 20 сентября мы будем выбирать губернатора, депутатов Государственной Думы 9 созыва, кроме того, в нескольких муниципалитетах пройдут довыборы в местные советы. В рамках федеральной программы в Белгороде может быть обновлена усадьба графини Ластовской, рассказал Валентин Демидов. Это объект культурного наследия и уникальный памятник истории. Посмотреть все 5 глав цифровой саги, которую посвятили графине и ее усадьбе, можно на канале в МАКС Мэрия Белгород. Федеральная программа Минкульта и Дом РФ дает реальный инструмент для возрождения усадьбы. Стартовая цена объекта – 1 рубль, аренда земли – 1 рубль в год на весь срок реставрации. Льготное кредитование до 9% от банков-партнеров Сбер, ВТБ, Дом РФ для восстановления объекта культурного наследия. Для субъектов малого и среднего предпринимательства поручительство корпорации МСП до 50% суммы кредита. После завершения всех работ преимущественное право выкупа земли. В усадьбе могут разместиться исторический отель, паломнический центр, культурно-событийное пространство с трапезной. Документация по объекту культурного наследия на платформе наследие.дом.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!
5: Время ваших песен на радио Z.

0: Реклама.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Время ваших песен на Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Я по тебе скучаю, мама, ни дня без памяти твоей. Навеки будет эта драма, нежнее нет руки твоей.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Время ваших песен на Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России сделал ряд заявлений, касающихся креативных индустрий. В частности, российский лидер пообещал помочь развитию креативных кластеров в рамках мастер-планов городов, ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы в документах появилось понятие «креативные кластеры», а также дополнить нормативную базу в этой области. Отдельно президент подчеркнул значимость архитектурной отрасли. Можно не читать книгу, можно в театр не ходить и музыку не слушать. Но от архитектуры никуда не деться. Ходишь и смотришь. Это очень важно, констатировал Владимир Путин. Российский внешний торговый оборот вырос в первой половине 2026 года на 11,5% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Главным направлением российской торговли остается Азия, на которую в январе и июне пришлось 75% всего товарооборота. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения России дали рекомендации по оборудованию домашнего учебного места школьника. Стол рекомендуется располагать рядом с окном, чтобы обеспечить естественное освещение. Для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа. Даже при хорошем дневном свете рекомендуется использовать настольную лампу. Если ребенок занимается за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров. Во время занятий необходимо сидеть ровно, опираясь на спинку стула, а ступни полностью ставить на пол. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуют делать перерывы каждые 20 минут. Всего пара минут отдыха помогает снизить утомляемость, восстановить внимание и повысить продуктивность. Мебель должна соответствовать росту ребенка, а регулярная смена видов деятельности и двигательная активность помогут снизить нагрузку на позвоночник, мышцы и зрение во время учебы, заключили специалисты. Сервис волонтера на избирательном участке, предназначенный для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, работает на портале госуслуг. Об этом сообщила Минцифры. Избиратели, которым трудно передвигаться или может понадобиться сопровождение, могут оставить заявление на портале, и в день голосования им помогут добровольцы. Работа сервиса распространяется на жителей всех регионов, за исключением Москвы, Брянской и Курской областей. Любопытный опыт из-за рубежа. Деревню только для одиноких женщин основала пенсионерка в американском Техасе. На покупку 5 акров земли и обустройство инфраструктуры она потратила почти 200 тысяч долларов, пишет издание The Sun. Стоимость проживания в деревне Птичье гнездо начинается от 450 долларов в месяц. Необычная локация вызвала огромный ажиотаж. Прошлым летом на одно место претендовало по 500 человек, рассказала основательница. Из-за этого ей пришлось пришлось лично собеседовать каждую кандидатку. Сейчас в птичьем гнезде проживают 12 женщин, каждая из которых не замужем, разведена или овдовела. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8.

0: 8. Телефон 520-306.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия» «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
6: Звони 8-800-600-21-75.
5: Негабаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: На коленях перед вечностью, посреди выжженной земли и кромешного ада, когда небо рвется в клочья от воя чужих дронов, а воздух пропитан гарью, кровью и смертью, стираются все иллюзии. В этот момент, когда человеческий предел уже пройден и сердце сжимается в кулак, ты остаешься один на один со своей судьбой. Но даже там, где ломается металл, дух воина сломить нельзя. В самый тяжелый миг, когда сил больше нет, а впереди лишь неизвестность, за спиной встает тот, кто сильнее любого оружия. За каждым, кто принял этот бой, встает высшая сила. Сила, которая жестче любого врага и крепче любой брони. Это не просто утешение, это безмолвный приказ выстоять, когда весь мир вокруг рушится. Сквозь черный дым и свист снарядов звучит жесткая, как сталь. Держись, ты должен жить. Выстои, твой час еще не пришел. Пусть эта незримая броня укроет от каждого осколка и отведет каждую пулю. Ведь самая яростная молитва, она без слов. Она в стиснутых зубах и мертвой хватке на автомате. И пусть этот свет хранит каждого, кто сейчас находится вдали от дома и ежеминутно рискует собой. Пусть он встанет той невидимой броней, которую не сможет пробить ни одно оружие мира. Верьте, держитесь и помните, после самой темной ночи всегда наступает рассвет, а дома вас очень любят и ждут. Ребят, мы с вами.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде дрон нанес удар по социальному объекту. Повреждена кровля, сообщили в оперштабе региона. Второй дрон сдетонировал на парковке предприятия. Повреждения зафиксированы у 4 автомобилей. При детонации еще одного дрона произошло возгорание сухой травы. Пожарный расчет произвел тушение. Александр Шуваев провел рабочее совещание с правительством области. Рассмотрены системные проблемы. Одна из них – восстановление жилья после обстрелов. Из 61 507 пострадавших жилых помещений восстановлено 50 104. 10 372 объекта остаются поврежденными. Их число продолжает расти. Темпы, которые мы имеем сегодня, около 53 объектов в неделю, недопустимы, сказал глава региона. Нужно привлекать больше подрядных организаций. Сформирован реестр на 2568 помещений для получения федеральной субсидии на сумму более 303 миллионов рублей, рассказал руководитель региона. Сейчас он проходит согласование с Росреестром. Завершим до 19 августа. Затем направим в Минстрой России. Экспертиза будет готова к 31 октября. Доведение средств до региона займет до 2 месяцев, пояснил Шуваев. Кадровый вопрос в здравоохранении тоже обсуждался на совещании правительства области. В 2021 году аудит Минздрава России показал дефицит 674 врачей и 1478 средних медицинских работников. За 5 лет благодаря целевой подготовке, жилищным программам, подъемным и компенсациям аренды сократили нехватку врачей до 39 штатных единиц, среднего персонала до 46. Динамика положительная, но доступность и качество медицинской помощи должны расти, отметил Александр Шуваев. Служба в БАРС «Белгород» зачтется за срочную. В интервью «Миру Белогорья» временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о развитии подразделения. В каждом приграничном муниципалитете появится свой отряд для защиты неба от беспилотников. Теперь в БАРС «Белгород» могут вступить те, кто не служил в армии. Полгода в отряде зачтется за срочную службу. Особый упор делают на молодых. Основное направление сейчас – перехват, а они эффективнее управляют перехватчиками. Решение по развитию подразделения одобрил Владимир Путин. Хорошо, что президент это поддержал, отметил Александр Шуваев. На отдых к морю отправилась уже 9-я группа юных белгородцев. 750 детей из Белгорода, Белгородского, Шебекинского и Грайворонского округов поехали в Краснодарский край. Общее число школьников и студентов, которые отдыхают в безопасных регионах страны, достигло 6100 человек. Уважаемые родители, подать заявку можно в своей школе, классному руководителю или директору, или в колледже руководителю учреждения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Оберег из трехполья в наследство нам дан, милой мамой, родной России.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России сделал ряд заявлений, касающихся креативных индустрий. В частности, российский лидер пообещал помочь развитию креативных кластеров в рамках мастер-планов городов, ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы в документах появилось понятие «креативные кластеры», а также дополнить нормативную базу в этой области. Отдельно президент подчеркнул значимость архитектурной отрасли. Можно не читать книгу, можно в театр не ходить и музыку не слушать, но от архитектуры никуда не деться. Ходишь и смотришь. Это очень важно, констатировал Владимир Путин. Российский внешний торговый оборот вырос в первой половине 2026 года на 11,5% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Главным направлением российской торговли остается Азия, на которую в январе и июне пришлось 75% всего товарооборота. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещением России дали рекомендации по оборудованию домашнего учебного места школьника. Стол рекомендуется располагать рядом с окном, чтобы обеспечить естественное освещение. Для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа. Даже при хорошем дневном свете рекомендуется использовать настольную лампу. Если ребенок занимается за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 см. Во время занятий необходимо сидеть ровно, опираясь на спинку стула, а ступни полностью ставить на пол. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуют делать перерывы каждые 20 минут. Всего пара минут отдыха помогает снизить утомляемость, восстановить внимание и повысить продуктивность. Мебель должна соответствовать росту ребенка, а регулярная смена видов деятельности и двигательная активность помогут снизить нагрузку на позвоночник, мышцы и зрение во время учебы, заключили специалисты. Сервис волонтера на избирательном участке, предназначенный для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, работает на портале госуслуг. Об этом сообщила Минцифры. Избиратели, которым трудно передвигаться или может понадобиться сопровождение, могут оставить заявление на портале, и в день голосования им помогут добровольцы. Работа сервиса распространяется на жителей всех регионов, за исключением Москвы, Брянской и Курской областей. Любопытный опыт из-за рубежа. Деревню только для одиноких женщин основала пенсионерка в американском Техасе. На покупку 5 акров земли и обустройство инфраструктуры она потратила почти 200 тысяч долларов, пишет издание The Sun. Стоимость проживания в деревне Птичье гнездо начинается от 450 долларов в месяц. Необычная локация вызвала огромный ажиотаж. Прошлым летом на одно место претендовало по 500 человек, рассказала основательница. Из-за этого ей пришлось пришлось лично собеседовать каждую кандидатку. Сейчас в птичьем гнезде проживают 12 женщин, каждая из которых не замужем, разведена или овдовела. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

На пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ох.

0: В бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: «Ракетная». Работа рядом с домом. Не габаритика. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Не габаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, все мы понимаем, что все обстрелы и Белгорода, и Белгородского приграничья, все связаны с Харьковом, Харьковской областью. Какова сейчас обстановка на, так скажем, Харьковском фронте?
2: Ну, скажу прямо, обстановка на Харьковском фронте, на самых ключевых участках, обостряется с каждым днем. В первую очередь, это так или иначе связано с регулярными, фактически ежесуточными обстрелами из всех видов, подчеркну, вооружения. Обстрелы ведутся с нескольких участков фронта. Это Казачий Лопань, Волчанский район, юго-восток, зашевелившийся Липцевский участок, тоже Купинское направление. Те бои не прекращаются. Завершается зачистка самого Купинска, но в прилегающих населенных пунктах продолжаются бои, упорные бои, несмотря на то, что противник пятится. Есть такая трасса, она соединяет Купинск, Шевченково, Волчанск, и вот там вдоль этой трассы происходят основные сейчас как наземные, так и воздушные бои. Кстати, об этих дорожных транспортных развязках, маршрутах, или, как мы говорим, логистических хабах. Они играют огромную роль, в частности, на северо-восточных районах Харьковской области. Казачья Лопань. Второй месяц там продолжается боестолкновение. Как в самой казачке, куда наши штурмовые подразделения, штурмовые группы заскочили, но идут бои. И вокруг Казачьей Лопани. В этой, скажем так, агломерации транспортные развязки плюс железнодорожная ветка, соединяющая, опять же, Белгород, Харьков. И вот вокруг этих селений идут бои. Задача нашей подразделения группировки «Север» – взять под огневой контроль именно эти транспортные развязки. К примеру, Казачья Лопань – Золочев. От Казачьей Лопани вдоль федеральной бывшей трассы, которую я упомянул, находятся мелкие населенные пункты. Ну, к примеру, вот там Щербаковка, Гоптовка. По самым последним сообщениям официальным Министерства обороны освобождено селение Кудиевка. И вот эти все мелкие села, на самом деле, там уже практически никто не проживает. В Казачьей Лопани еще мирные жители есть. Поэтому нашим штурмовикам действовать приходится с утроенной энергией, потому что там мирные люди, которые, несмотря на неоднократные призывы харьковских властей, там очень сильно ратовал за переселение бывший глава Дергачевского района, кто насильственно людей вытаскивал, чтобы они уезжали в Харьков. Кто не уезжал, репрессии и так далее и тому подобное. А эти люди, это, как правило, старшее поколение, молодежь там вся или разбежалась, или их уже, как говорят, загребли вооруженные силы Украины, они не хотели туда уезжать. А причина одна, они ждали прихода наших. И наши это понимают. Поэтому одна из задач наших штурмовиков, кроме захвата опорных пунктов, района обороны, укрепления плацдарма, продвижения по флангам, маневренные действия, как в этой агломерации, так и вдоль этих транспортных развязок, стараться вытянуть оттуда мирных жителей. Вот только по официальным сообщениям и по имеющейся у меня информации, мы вытаскиваем людей из юго-востока Волчанского района, с Купинского направления, а также с Казачьей Лопани и ближайших населенных пунктов, где еще остались бабушки, дедушки. Война тут приобретает такой своеобразный оттенок, своеобразный отпечаток. Возвращаясь к Кудиевке. Освободили? Да, но освободили это, если использовать военные термины, это противник утерял управляемость. Ну, какие-то группы остались, конечно, остались. Идет зачистка. И полное освобождение можно считать, когда будет зачистка завершена. И вот, возвращаясь к нашим некоторым военкорам, выводы преждевременные. В данном случае не надо делать преждевременных выводов, как, допустим, полоса обеспечения 20 километров. Ну, кто определял эту полосу обеспечения? Даже президент никогда не называл конкретные цифры. И высшее военно-политическое руководство никто не называл. Полоса обеспечения, да. До какой степени? Ну, мол, догадайтесь сами. Но мы-то понимаем, пока мы не отодвинем, то и полосы обеспечения не будет. Или расстояние, допустим, самый ближний путь до Харькова. Ну, внимательно по карте посмотрите. Самый ближний – это не самый ближний. ближний путь до Харькова казачья лопань. Путь долгий, и не 20 километров, а минимум от казачки 35-37 километров до самого Харькова. А учитывая тот факт, что сейчас каждый километр дается нам кровью и потом, в первую очередь нашим штурмовым подразделениям. Поэтому я бы не стал бы делать такие преждевременные выводы. Расстояние вроде бы небольшое, но путь не близкий. Впереди Слатино. Опять же, вдоль этой шоссейной и железнодорожной ветки. А от Слатино идет рокадная дорога в сторону Липцев. Это второй крупный участок, левее казачьей лопани. А это малые большие проходы. 15-километровый отрезок. Тот же питомник. Населенный пункт, куда по последней оперативной информации противник туда запустил дроноводов. Там пункты управления дроноводов. Кстати, оттуда в том числе обстреливаются регулярно приграничные районы Белгородского региона. И одновременно противник укрепляет там свои оборонительные позиции. Я не скажу и не могу, допустим, утверждать, что, ну, судя по характеру боевых действий и по временному отрезку, когда эти оборонительные линии укреплялись, конечно, трудно сравнить с крупнейшим, подчеркну, всей северо-восточной части Харьковской области, это Великобурлужский узел обороны. Но, тем не менее, противник там укрепляется. Дальше, еще левее, это уже Липцевский участок. Наши постоянно наносят туда удары по этим высотам вокруг Липцев. Липцы находятся в низине, а за Липцами там идет дорога. И шоссейная дорога, соединяющая Харьков, Липцы, и уходит на Терновую в сторону границы с Белгородским регионом, на Стрелечье, на Глубокое. Там тоже противник именно по этой трассе, а также по лесным тропам пытается перебрасывать свои резервы в сторону Липцев. Откуда резервы перебрасывают? Дергачи, Циркуны, Малая Даниловка. Там своеобразные такие, знаете, перевалочные центры. Ну, на самом деле, это такие тыловые базы. Пусть они небольшие, но там они сосредотачивают, там складируются боеприпасы и пытаются перебросить. Не получается по земле, пытаются по воздуху перебрасывать. Особенно это касательно Волчанского, юго-востока Волчанского района, который, в общем-то, примыкает к Великобурлукскому крупному оборонительному узлу противника. После освобождение действительно Белого колодца, мы там уже зачистили, Водяного, остается прямой путь на Великий Бурлук. И там вот как раз есть такая горловина. Я не скажу, что 100% окружение, но там наши хорошо блокируют с нескольких сторон именно вот это начало Великобурлукского выступа, или, как военные говорят, горлышко. И вот в этом горлышке там засели несколько штурмовых подразделений противника. Среди них есть колумбийцы, вот там уже есть. Там орут они во все колокола бьют. Помогите, освободите. Противник пытается деблокировать. Ну, деблокация — это что? Это прорыв и попытка вытянуть их оттуда. Не получается, потому что мы там все теснее и плотнее зажимаем их в кольцо. И вот по воздуху перебрасывают, а также используют роботизированные наземные комплексы. По воздуху сбрасывают что в первую очередь? Продовольствие, материальную часть, амуницию, боеприпасы сбрасывают. Не совсем это им удается, правда. Наши уничтожают, сбивают. Одновременно они пытаются по земле пойти, используя овраги. Юго-восточнее Волчанского района, там леса. Там есть, конечно, перемежается все с полями, но лесная местность, балки, овраги, притоки, пусть мелких рек, но к Северскому Донцу так иначе соединяют. И наши, отрезав ряд населенных пунктов по берегу Северского Донца, там еще вот есть такая река Платва, там тоже наши активно сейчас поджимают. И у противника фактически положение становится критичным. Как дальше будут там развиваться события, я не знаю. Трудно сказать. Но, судя по нарастающей динамике с нашей стороны, то буквально в ближайшее время нам остается ждать. О слове «штурм» я бы тоже поостерегался бы бросаться такими терминами. А то мы уже Харьков пытаемся штурмовать. Сейчас Великий Бурлук. Я уже подчеркивал, каждый метр, каждый километр северо-восточнее Харькова дается с трудом. Такой рисунок сейчас современной войны. Мы атакуем не полками, не дивизиями. Мы атакуем штурмовыми группами, которым расчищают путь с воздуха наши огневые средства и, в первую очередь, ударные дроны, артиллерия и реактивная система залпового огня.
1: Геннадий Тимофеевич, последний обстрел Белгородского приграничья, когда погибли 6 человек, что вам известно?
2: Да, вот по официальной информации, которую озвучил исполняющий обязанности губернатора Белгородского региона Шуваев, к сожалению, есть погибшие. 6 человек, есть раненые, среди них есть дети. Тут одна такая характерная особенность. Я не открою никакого большого секрета. Хотя об этом в официальных сводках не говорят. Откуда мы наступаем, откуда мы продвигаемся, ротация происходит, дополнительные силы и средства. В общих чертах я могу сказать, противник в первую очередь старается нанести удары по Белгородскому приграничью, которые непосредственно связаны с боевыми действиями в Харьковской области. Вот это чтобы понятно было. Валуйский район – это ближе к Купянску. Октябрьский наш многострадальный, где каждый день масса дронов залетает. Те же Ясные Зори – это в первую очередь связано с боевыми действиями по направлению к Золочеву и особенно Казачий Лопань. Где сейчас идут бои? Гоптовка, Кудиевка. Упоминается бывший международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка. Это уже непосредственно с нашей границей. Волчанский участок – это Шебекино. В Шебекино постоянные звучат сигналы, постоянные. Беспилотники – это там порядки вещей, к сожалению, конечно. Но судя вот буквально по самым последним событиям, это обстрелы, ракетные обстрелы. Наши средства ПВО сбивали цели противника непосредственно на границе. Но, как я уже упомянул, противник наносит удары не только с помощью РСЗО. Опять «Хаймерс» там заработал на некоторых участках. «Фламинго» пролетали и залетали в наш Белгородский регион. Кстати, противник на них ставку сейчас делает, именно на эти баллистические ракеты противника. А «Хаймерс» там сейчас, они все ждут, как ману небесную, подвоз дальнобойных баллистических ракет с дальностью выше 300 и 400 километров, которые устанавливаются на шасси «Хаймерсов» — это на колесной, на гусеничной тяге. Там «Атакамсы» раньше можно было устанавливать. А вот теперь они хотят установить вот этот новый тип ракет «Баллистика». То есть ситуация очень такая сложная. С самолетов они пускают не только умные бомбы, ну а запускаются также и управляемые, и неуправляемые ракетные снаряды. Я не говорю уже о ствольной артиллерии и дальнобойной артиллерии. Помните, такая была американская дальнобойная машина? Ее называли все «три топора». Так вот она тоже используется. Они вроде бы забыли, там никто и не поминает. Раньше там каждый день о ней говорили. Так вот тоже есть у них еще отремонтированные на промышленных предприятиях города Харькова, которые еще функционируют. Они используют вот эту дальнобойную артиллерийскую систему. Ну, фактически это самоходная артиллерийская установка. А сбить артиллерийские снаряды, запускаемые с САУ, намного тяжелее, чем сбивать реактивную систему залпового огня. Мы хорошо приноровились сбивать, допустим, «Хаймерсы», даже «Фламинго» мы сбиваем. А вот обыкновенную ствольную артиллерию сбить архисложно. Поэтому необходимо уничтожать именно с места стрельбы. Поэтому тоже основная задача, одна из основных задач наших огневых средств – очень своевременно выявлять и подавлять эти огневые точки противника, которые только развертываются. Накал боев не утихает. Пусть медленно, но мы продвигаемся. Продвижение идет со всех участков боевых действий северо-восточно, точнее, Харьковской области по направлению, естественно, областному центру.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде дрон нанес удар по социальному объекту. Повреждена кровля, сообщили в оперштабе региона. Второй дрон сдетонировал на парковке предприятия. Повреждения зафиксированы у 4 автомобилей. При детонации еще одного дрона произошло возгорание сухой травы. Пожарный расчет произвел тушение. Александр Шуваев провел рабочее совещание с правительством области. Рассмотрены системные проблемы. Одна из них – восстановление жилья после обстрелов. Из 61 507 пострадавших жилых помещений восстановлено 50 104. 10 372 объекта остаются поврежденными. Их число продолжает расти. Темпы, которые мы имеем сегодня, около 53 объектов в неделю, недопустимы, сказал глава региона. Нужно привлекать больше подрядных организаций. Сформирован реестр на 2568 помещений для получения федеральной субсидии на сумму более 303 миллионов рублей, рассказал руководитель региона. Сейчас он проходит согласование с Росреестром. Завершим до 19 августа. Затем направим в Минстрой России. Экспертиза будет готова к 31 октября. Доведение средств до региона займет до 2 месяцев, пояснил Шуваев. Кадровый вопрос в здравоохранении тоже обсуждался на совещании правительства области. В 2021 году аудит Минздрава России показал дефицит 674 врачей и 1478 средних медицинских работников. За 5 лет благодаря целевой подготовке, жилищным программам, подъемным и компенсациям аренды сократили нехватку врачей до 39 штатных единиц, среднего персонала до 46. Динамика положительная, но доступность и качество медицинской помощи должны расти, отметил Александр Шуваев. Служба в БАРС Белгород зачтется за срочную. В интервью «Миру Белогорья» временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о развитии подразделения. В каждом приграничном муниципалитете появится свой отряд для защиты неба от беспилотников. Теперь в БАРС Белгород могут вступить те, кто не служил в армии. Полгода в отряде зачтется за срочную службу. Особый упор делают на молодых. Основное направление сейчас – перехват, а они эффективнее управляют перехватчиками. Решение по развитию подразделения одобрил Владимир Путин. Хорошо, что президент это поддержал, отметил Александр Шуваев. На отдых к морю отправилась уже 9-я группа юных белгородцев. 750 детей из Белгорода, Белгородского, Шебекинского и Грайворонского округов поехали в Краснодарский край. Общее число школьников и студентов, которые отдыхают в безопасных регионах страны, достигло 6100 человек. Уважаемые родители, подать заявку можно в своей школе, классному руководителю или директору, или в колледже руководителю учреждения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать?

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.
1: Радио «Зен». И нет радиостанции патриотичнее.

помада, слезы на ресницах, виски с шоколадом.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты. Меня зовут Полина. Мне 7 лет. Я учусь в 1-м классе. Хочу пожелать вам добра и мира. Спасибо, что нас защищаете. Вы настоящие герои.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: хорошего Питера.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров?

0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: никогда.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Ростовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, все мы понимаем, что все обстрелы и Белгорода, и Белгородского приграничья, все связаны с Харьковом, Харьковской областью. Какова сейчас обстановка на, так скажем, Харьковском фронте?
2: Ну, скажу прямо, обстановка на Харьковском фронте, на самых ключевых участках, обостряется с каждым днем. В первую очередь, это так или иначе связано с регулярными, фактически ежесуточными обстрелами из всех видов, подчеркну, вооружения. Обстрелы ведутся с нескольких участков фронта. Это Казачья Лопань, Волчанский район, юго-восток, зашевелившийся Липцевский участок, тоже Купинское направление. Те бои не прекращаются. Завершается зачистка самого Купинска, но в прилегающих населенных пунктах продолжаются бои, упорные бои, несмотря на то, что противник пятится. Есть такая трасса, она соединяет Купинск, Шевченково, Волчанск, и вот там вдоль этой трассы происходят основные сейчас как наземные, так и воздушные бои. Кстати, об этих дорожных транспортных развязках, маршрутах, или, как мы говорим, логистических хабов. Они играют огромную роль, в частности, на северо-восточных районах Харьковской области. Казачья Лопань. Второй месяц там продолжается боестолкновение. Как в самой казачке, куда наши штурмовые подразделения, штурмовые группы заскочили, но идут бои. И вокруг Казачьей Лопани. В этой, скажем так, агломерации транспортные развязки плюс железнодорожная ветка, соединяющая, опять же, Белгород, Харьков. И вот вокруг этих селений идут бои. Задача нашей подразделения группировки «Север» – взять под огневой контроль именно эти транспортные развязки. К примеру, Казачья Лопань – Золочев. От Казачьей Лопани вдоль федеральной бывшей трассы, которую я упомянул, находятся мелкие населенные пункты. Ну, к примеру, там Щербаковка, Гоптовка. По самым последним сообщениям официальным Министерства обороны освобождено селение Кудиевка. И вот эти все мелкие села, на самом деле, там уже практически никто не проживает. В Казачьей Лопани еще мирные жители есть. Поэтому нашим штурмовикам действовать приходится с утроенной энергией, потому что там мирные люди, которые, несмотря на неоднократные призывы харьковских властей, там очень сильно ратовал за переселение бывший глава Дергачевского района, кто насильственно людей вытаскивал, чтобы они уезжали в Харьков. Кто не уезжал, репрессии и так далее и тому подобное. А эти люди, это, как правило, старшее поколение, молодежь там вся или разбежалась, или их уже, как говорят, загребли вооруженные силы Украины, они не хотели туда уезжать. А причина одна, они ждали прихода наших. И наши это понимают. Поэтому одна из задач наших штурмовиков, кроме захвата опорных пунктов, района обороны, укрепления плацдарма, продвижения по флангам, маневренные действия, как в этой агломерации, так и вдоль этих транспортных развязок, стараться вытянуть оттуда мирных жителей. Вот только по официальным сообщениям и по имеющейся у меня информации, мы вытаскиваем людей из юго-востока Волчанского района, с Купинского направления, а также с Казачьей Лопани и ближайших населенных пунктов, где еще остались бабушки, дедушки. Война тут приобретает такой своеобразный оттенок, своеобразный отпечаток. Возвращаясь к Кудиевке. Освободили? Да, но освободили это, если использовать военные термины, это противник утерял управляемость. Ну, какие-то группы остались, конечно, остались. Идет зачистка. И полное освобождение можно считать, когда будет зачистка завершена. И вот, возвращаясь к нашим некоторым военкорам, выводы преждевременные. В данном случае не надо делать преждевременных выводов, как, допустим, полоса обеспечения 20 километров. Ну, кто определял эту полосу обеспечения? Даже президент никогда не называл конкретные цифры. И высшее военно-политическое руководство никто не называл. Полоса обеспечения, да. До какой степени? Ну, мол, догадайтесь сами. Но мы-то понимаем, пока мы не отодвинем, то и полосы обеспечения не будет. Или расстояние, допустим, самый ближний путь до Харькова. Ну, внимательно по карте посмотрите. Самый ближний, это не самый ближний путь до Харькова, Казачья Лопань. Путь долгий. И не 20 километров, а минимум от Казачки 35-37 километров до самого Харькова. А учитывая тот факт, факт, что сейчас каждый километр дается нам кровью и потом, в первую очередь нашим штурмовым подразделениям. Поэтому я бы не стал бы делать такие преждевременные выводы. Расстояние вроде бы небольшое, но путь не близкий. Впереди Слатино. Опять же, вдоль этой шоссейной и железнодорожной ветки. А от Слатино идет рокадная дорога в сторону Липцев. Это второй крупный участок, левее Казачьей Лопани. А это малые большие проходы. 15-километровый отрезок. Тот же питомник, населенный пункт, куда по последней оперативной информации противник туда запустил дроноводов. Там пункты управления дроноводов. Кстати, оттуда в том числе обстреливаются регулярно приграничные районы Белгородского региона. И одновременно противник укрепляет там свои оборонительные позиции. Я не скажу и не могу, допустим, утверждать, что, ну, судя по характеру боевых действий и по временному отрезку, когда эти оборонительные линии укреплялись, конечно, трудно сравнить с крупнейшим, подчеркну, всей северо-восточной части Харьковской области, это Великобурлукский узел обороны. Но, тем не менее, противник там укрепляется. Дальше, еще левее, это уже Липцевский участок. Наши постоянно наносят туда удары по этим высотам вокруг Липцев. Липцы находятся в низине, а за Липцами там идет дорога. И шоссейная дорога, соединяющая Харьков, Липцы, и уходит на Терновую в сторону границы с Белгородским регионом, на Стрелечье, на Глубокое. Там тоже противник именно по этой трассе, а также по лесным тропам пытается перебрасывать свои резервы в сторону Липцев. Откуда резервы перебрасывают? Дергачи, Циркуны, Малая Даниловка. Там своеобразные такие, знаете, перевалочные центры. Ну, на самом деле, это такие тыловые базы. Пусть они небольшие, но там они сосредотачивают, там складируются боеприпасы и пытаются перебросить. Не получается по земле, пытаются по воздуху перебрасывать. Особенно это касательно Волчанского, юго-востока Волчанского района, который, в общем-то, примыкает к Великобурлукскому крупному оборонительному узлу противника. После освобождение действительно Белого колодца, мы там уже зачистили, Водяного, остается прямой путь на Великий Бурлук. И там вот как раз есть такая горловина. Я не скажу, что 100% окружение, но там наши хорошо блокируют с нескольких сторон именно вот это начало Великобурлукского выступа, или, как военные говорят, горлышко. И вот в этом горлышке там засели несколько штурмовых подразделений противника. Среди них есть колумбийцы. Вот там уже есть. Там орут они во все колокола бьют. Помогите, освободите. Противник пытается деблокировать. Ну, деблокация — это что? Это прорыв и попытка вытянуть их оттуда. Не получается, потому что мы там все теснее и плотнее зажимаем их в кольцо. И вот по воздуху перебрасывают, а также используют роботизированные наземные комплексы. По воздуху сбрасывают что в первую очередь? Продовольствие, материальную часть, амуницию, боеприпасы сбрасывают. Не совсем это им удается, правда. Наши уничтожают, сбивают. Одновременно они пытаются по земле пойти, используя овраги. Юго-восточнее Волчанского района, там леса. Там есть, конечно, перемежается все с полями, но лесная местность, балки, овраги, притоки, пусть мелких рек, но к Северскому Донцу так иначе соединяют. И наши, отрезав ряд населенных пунктов по берегу Северского Донца, там еще вот есть такая река Платва, там тоже наши активно сейчас поджимают. И у противника фактически положение становится критичным. Как дальше будет там развиваться события, я не знаю. Трудно сказать. Но, судя по нарастающей динамике с нашей стороны, то буквально в ближайшее время нам остается ждать. О слове «штурм» я бы тоже поостерегался бы бросаться такими терминами. А то мы уже Харьков пытаемся штурмовать. Сейчас Великий Бурлук. Я уже подчеркивал, каждый метр, каждый километр северо-восточнее Харькова дается с трудом. Такой рисунок сейчас современной войны. Мы атакуем не полками, не дивизиями. Мы атакуем штурмовыми группами, которым расчищают путь с воздуха наши огневые средства и, в первую очередь, ударные дроны, артиллерия и реактивная система залпового огня.
1: Геннадий Тимофеевич, последний обстрел Белгородского приграничья, когда погибли 6 человек, что вам известно?
2: Да, вот по официальной информации, которую озвучил исполняющий обязанности губернатора Белгородского региона Шуваев, к сожалению, есть погибшие. 6 человек, есть раненые, среди них есть дети. Тут одна такая характерная особенность. Я не открою никакого большого секрета. Хотя об этом в официальных сводках не говорят. Откуда мы наступаем, откуда мы продвигаемся, ротация происходит, дополнительные силы и средства. В общих чертах я могу сказать, противник в первую очередь старается нанести удары по белгородскому приграничью, которые непосредственно связаны с боевыми действиями в Харьковской области. Вот это чтобы понятно было. Валуйский район – это ближе к Купянску. Октябрьский наш многострадальный, где каждый день масса дронов залетает, те же Ясные Зори – это в первую очередь связано с боевыми действиями по направлению к Золочеву и особенно Казачий Лопань. Где сейчас идут бои? Гоптовка, Кудиевка. Упоминается бывший международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка. Это уже непосредственно с нашей границей. Волчанский участок – это Шебекино. В Шебекино постоянные звучат сигналы, постоянные. Беспилотники – это там порядки вещей, к сожалению, конечно. Но судя вот буквально по самым последним событиям, это обстрелы, ракетные обстрелы. Наши средства ПВО сбивали цели противника непосредственно на границе. Но, как я уже упомянул, противник наносит удары не только с помощью РСЗО. Опять «Хаймерс» там заработал на некоторых участках. «Фламинго» пролетали и залетали в наш белгородский регион. Кстати, противник на них ставку сейчас делает, именно на эти баллистические ракеты противника. А «Хаймерс» там сейчас, они все ждут, как ману небесную, подвоз дальнобойных баллистических ракет с дальностью выше 300 и 400 километров, которые устанавливаются на шасси «Хаймерсов» — это на колесной, на гусеничной тяге. Там «Атакамсы» раньше можно было устанавливать. А вот теперь они хотят установить вот этот новый тип ракет «Баллистика». То есть ситуация очень такая сложная. С самолетов они пускают не только умные бомбы, ну, а запускаются также и управляемые и неуправляемые ракетные снаряды. Я не говорю уже о ствольной артиллерии и дальнобойной артиллерии. Помните, такая была американская дальнобойная машина? Мы ее называли все «Три топора». Так вот, она тоже используется. Они вроде бы забыли, там никто и не поминает. Раньше там каждый день о ней говорили. Так вот, тоже есть у них еще отремонтированные на промышленных предприятиях города Харькова, которые еще функционируют. Они используют вот эту дальнобойную артиллерийскую систему. Ну, фактически, это самоходная артиллерийская установка. А сбить артиллерийские снаряды, запускаемые с САУ, намного тяжелее, чем сбивать реактивную систему залпового огня. Мы хорошо приноровились сбивать, допустим, «Хаймерсы», даже «Фламинго» мы сбиваем. А вот обыкновенную ствольную артиллерию сбить архисложно. Поэтому необходимо уничтожать именно с местной стрельбы. Поэтому тоже основная задача, одна из основных задач наших огневых средств очень своевременно выявлять и подавлять эти огневые точки противника, которые только развертываются. Накал боев не утихает. Пусть медленно, но мы продвигаемся. Продвижение идет со всех участков боевых действий северо-восточно, точнее, Харьковской области по направлению, естественно, областному центру.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: В моем сердце весна! Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья – это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация. Также могут перегорать лампочки. Также могут быть конфликты с детьми,
1: да,
2: у невыученных уроках.
1: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник – это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: Угу. А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
2: дети,
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Но когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник – это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Позвонят и говорят, пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал, я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священник, православного христианина, день начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушаний. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
1: разные. Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: Толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, да, бывает. На самом деле, например, то, что у православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу. И воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт — это то, что дома. Священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин не может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет,
2: да.
1: Хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горькая вода и сладкая.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды,
2: да,
1: спорта, да,
2: да,
1: это могут,
2: да,
1: быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку.
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Да. Но это вы себе не можете представить. Но
2: да,
1: в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе сложно мне себе представить, что это такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично с смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Пацаны воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде.
2: Ну, наверное, все-таки через где приятно.
1: Классическая что-то. Да, вот спокойная все-таки. Классическая.
2: Да. У нас даже батюшки бороды стригут, кстати, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Да, стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, ты понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: схожи по
2: взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются. Касаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится вместе в специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: саму? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль, ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают, хороший священник, он не назначает цены ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство – это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии – это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующей передаче постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Проводи

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио З. Звук Отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

признавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен.

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда, и вроде померли давно, зарыты, сожжены.

сгинул ни за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, за

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: И вот стою я на

массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года, ЭЛ, номер FS77-85006, для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z.